Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Не стоит доверять популярным интернет-трендам, ведь они могут быть опасными для здоровья. Так в соцсетях набирает обороты популярный совет от знаменитостей, которые рекомендуют перед сном заклеивать рот скотчем, чтобы улучшить здоровье полости рта, качество сна и омолодиться. Однако британские медики настоятельно рекомендуют не идти на подобные эксперименты, поскольку модный тренд не только бесполезен, но и может стоить вам жизни. Заклеивание рта может усугубить симптомы апноэ, а также работу сердечно-сосудистой системы. Вместо рискованных экспериментов медики рекомендуют традиционные методы улучшения сна, создание комфортных условий в спальне, соблюдение режима дня и отказ от гаджетов перед сном. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: без вреда для здоровья и психики можно не более 3 часов в сутки. По словам австралийских ученых, злоупотребление гаджетами перегружает мозг дофамином, который отвечает за мотивацию, удовольствие и чувство удовлетворения. Как отмечают медики, каждый раз, когда человек получает уведомление, листает ленту или играет в мобильную игру, мозг вырабатывает дофамин, что создает кратковременное ощущение удовольствия. Однако со временем мы начинаем выгорать. И если телефон крадет ваше внимание и высасывает энергию, то эксперты рекомендуют пересмотреть свое поведение и не зацикливаться на подсчете экранного времени, а сосредоточиться на том, как смартфон влияет на качество жизни. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УОН Стамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2018.
1: Queen Bandit and Demi Lovato.

0: газировку уже достаточно долгое время называют одним из самых вредных напитков для здоровья. Тем временем команда ученых из Великобритании проанализировала данные исследований связи между питанием и психическим здоровьем молодежи. Выяснилось, что употребление напитков с высоким содержанием сахара не только негативно влияет на физическое здоровье, но еще и является маркером повышенной тревожности. О прямой зависимости это не говорит, но может стать поводом обратить внимание на ментальное здоровье любителей сладких напитков. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Kid News. Гаджеты.
1: Удаленщикам на заметку: медики не рекомендуют работать с ноутбуком на мягких поверхностях, поскольку это вредит не только вашему здоровью, но и представляет серьезную угрозу для устройства. Эксперты сервисного центра напоминают, что размещение ноутбука на подушке, одеяле или другой тканевой поверхности серьезно сказывается на вентиляционных отверстиях компьютера, снижая эффективность системы охлаждения. Также мягкие поверхности могут забить корпус ноутбука пылью или ворсом, что в итоге приводит к поломке компьютера и дорогостоящему ремонту. Так что, выбирая удаленный формат работы, позаботьтесь о хорошо обустроенном рабочем месте дома. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: и главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Кункс, Galaxy.
1: Второе место.
2: Dave and Dams, Rain Dance.
1: Первое место.
2: Alan Walker, Broken Strings.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Адамов и Терешковы здесь. Утреннее шоу. Будете Алиша, радио Хит ФМ. Добрейшего, бобрейшего вам всем.
1: Доброе утро, друзья. Сегодня у нас вторник, 19 мая.
2: Вот,
1: ты представляешь? Только вторник? Нет, вторник, которому мы обязательно радуемся, потому что у нас всегда хорошее настроение в жаркую погоду.
0: Прекрасно.
1: На сегодня есть праздники. День русской печки.
0: Так.
1: Вот не знаю. Вот я к русской печке отношусь, вот, знаешь, настолько как-то прям положительно-положительно, прям по-доброму-по-доброму.
0: Как придешь домой в сени, как свои лапти скинешь,
1: да,
0: как завалишься на печь.
1: Но я хочу тебе сказать, что у меня было в детстве моем, моей бабушке были печки.
0: Прям вот такая вот.
1: Вот
0: как...
1: прям нормальная, на которой лежать можно.
0: Так.
1: Когда ты там устраиваешь все, раскидываешь вот эти все подушечки. Я помню, там что-то меховое было, и прям на теплой горячей печке лежишь. У меня там была целая тусовка.
0: Как хорошо, что я не твой брат в тот момент был.
1: Почему?
0: Я бы говорил, смотри, там огонечки, залезай. Вот я говорю, бабушка, я рагу приготовила с сестрой.
1: Ну, правда, романтика. Печка для меня – это романтика.
0: Романтика,
1: да, поэтому воспоминания самые прекрасные. Что у нас в этом
0: часе? Все, что ли, праздников больше нет?
1: Ну, а тебе еще надо?
0: День русской печи.
1: День парусов на горизонте.
0: Вот это мне больше нравится. Парус на горизонте.
1: Это вот сейчас не хватает, на самом деле, в жару.
0: А парус на горизонте не романтично для вас, да?
1: Ну, тоже мне нравится. Но не смотреть просто, да, вот на эти парусы на горизонте с берега. А конкретно быть там, где эти парусы.
0: Понятно.
1: На лодке.
0: Так, расскажу вам про то, как лошади не признают лошадиные силы.
1: Угу.
0: Вот. Ну и про гуль поговорим.
1: Ага.
0: Про гуль.
1: Ага.
0: Вот, новость, которая меня в шок повергла. Скажу честно, изучал очень много, изучаю до сих пор. Хочется понять. Я очень надеюсь, что это фейк. Вот. Но
1: узнаем.
0: Как
1: давай,
0: будто
1: давай
0: бы нет.
1: Все не рассказывай.
0: Двига Лопес будет в этом часе. Угу. Наша физкульт-минутка, а также IQ-батл. Игрушка, в которой мы что сделаем? Конечно же, разыграем призы от радио Хит ФМ.
1: Скоро будет жарко. Адамов, Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.07 в Москве. Всем доброе утро.
2: Лошади покусали автомобиль россиянина. Вот. И он не смог это доказать в суде. Вот так вот.
1: Какой ужас. Мужчина... Потому что лошадь не явилась в суд?
2: Нет, не лошадь. Лошади. Ага. То есть туса. Ага. Мужчина из Вологодской области заявил, что его тачку покусали 15 лошадок.
1: А там такое может быть, да?
2: Причем с местной конюшни. И подал на предприятие в суд. В суде решили повторить эксперимент. В загон поместили автомобиль и табун лошадей. Значит, они все походили туда-сюда, и автомобиль не пострадал. В итоге автомобилист не получил компенсацию, более того, остался должен за проведение эксперимента.
1: Это те же самые лошади, или
2: не знаю. Но мне вот, знаете, что я хочу сказать? Я полностью на стороне мужчины, потому что я знаю реальную историю. У меня у товарища машину собаки покусали. Вот, то есть они обгрызли ему бампер полностью.
1: Ничего себе.
2: Он купил, я без шуток рассказываю историю, реально, он купил автомобиль, припарковал его на улице, это вот в Восточном округе было, вот. И какие-то бродячие собаки просто погрызли ему бампер.
1: Очень странный вкус. Это как люди мел едят. То же самое. Собаки едят автомобили.
2: Ну, не знаю. Может,
1: лошади тоже.
2: Может быть. Сбой. Может быть, у него сено лежало в машине. Я не знаю. Ну, то есть, с чего вдруг лошадкам питаться?
1: Камер, как я понимаю, конечно же, там не было.
2: Не, ну, как бы они, наверное, были. Но в какой-то момент такие посмотрели. Такие, ой, а камера-то где?
1: Так, знаешь, одной лошади поручили задание. Ты маши хвостом, не, вот перед говорит, той камерой, пока мы будем
2: потом,
1: грызть
2: говорит,
1: машину.
2: Сейчас будет эксперимент. Вы видите самых ленивых и сытых лошадей. Но, с другой стороны, может быть, это лошади-ненавистники лошадиных сил, понимаешь? Это герцогские кони такие, которые, знаешь, типа...
1: История удивительная вот прям для комедии русской,
2: ты представляешь? Но ведь зато я хочу так сказать мужчине. Если ты нас слышишь в Вологодской области...
1: Держись.
2: Во-первых, держись. Во-вторых, посмотри на эту ситуацию с другой стороны. Я, конечно, понимаю, машинку жалко. Но посмотри на эту ситуацию с другой стороны. Будет ли за всю твою жизнь у тебя еще такая история, которую ты 100% будешь рассказывать внукам, внуке, правнукам и так далее? И так далее.
1: И если они не перегрызли провода и машина ездит, ну и ладно, говори, что это такой стайл.
2: Вот так вот ты водишь машины, да? То есть это что, у вас вмятина? Это стайл.
1: Я дерзкая.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в Сибриз. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российский Мастерская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в российской столице. Хочется сказать физкульт привет, но по ходу дела у нас сон при температуре 40.
2: Почему?
1: Это что такое?
2: Это упражнение. Называется прилив. Доброе утро, спортсмены. Тебе название нравится или
1: нет,
2: само видео?
1: Видео вообще фурор.
2: Итак, делаем мы упражнение, которое на самом деле не такое смешное и сложное, как кажется на дому. Точнее, не такое смешное и не сложное. Возьмите бодибар, такая вот тяжелая палка. Держите двумя руками ее перед собой. Вот прям схватитесь, как будто бы вот вы собираетесь шагать ручками по этой палке.
1: Угу.
2: Далее. Садимся на воображаемый стульчик. Это мы уже давно выучили, знаем как. Присядьте, согните колени так, чтобы бедра были параллельно полу, а голень перпендикулярно полу, угол в коленях ближе к 90 градусам. То есть представьте, что вы сидите на стуле.
1: Так.
2: Но стула нет. Это очень сложно, на самом деле.
1: А вот смотри, сейчас вот я сейчас задам вопрос Терешковой, а ее ответ, пожалуйста, запомните все, это важно. Какие мы группы мышц тренируем?
2: Тут бедра, так. Тут ноги, тут пресс работает, икры.
1: Отлично, запомнили? Теперь смотрите, когда в субботу утром возле дома вы по лестнице будете пытаться также подняться, вот, вы объясняете родным и близким, что вы тренируете бедра, все тренируется, все.
2: Слушай,
1: мама.
2: А у меня другая ассоциация, знаешь, еще с чем? С метро.
1: Или где-то видел таких людей
2: или
1: в метро.
2: Или с автобусами. Ну, когда ты держишься, стоишь в
1: транспорте. Ну, когда тебя укачивает, конечно, там штормит, ты
2: знаешь,
1: такой...
2: Мест нету в автобусе.
1: Нет,
2: а сесть хочется.
1: Подожди, это когда, знаешь, это когда у вас пятница, вечер, вы ночь, точнее, по Москве, например, по Садовому ездит ночные автобусы. И такой, а давай романтику устроим, по Садовому поедем, давай. И вы стоите, и оба держитесь вот так вот, чтобы не упасть. Зайдите в игру.
2: Тогда да. Вот ты взял и все испортил. Это
1: все...
2: очень тяжело упражнение.
1: Да как, представляешь, как людям тяжело в такой момент. Зайдите в группу Hit FM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Есть еще в группе в Максе. Вот, легкой тренировки вам.

0: Реклама.
1: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7 на уровень выше в сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Вот знаешь, я тебе абсолютно точно могу сказать, это песня «Лето». Вот.
1: Лето. Лето. Да, согласна.
0: Вот. Во-первых, Эд Ширан сбрил свои кучеряшки, теперь он лысый.
1: Да ты что? Да. Я, по-моему, отписался от него.
0: Зря.
1: Он мне сейчас... просто не ответил на спиш.
0: Он сказал, он написал «Азизам».
1: Не ври. Что это значит?
0: Он просто написал «Азизам». А ты говоришь, понятно, он меня оскорбил, и ты удалил.
1: И как это он без рыженьких волос?
0: Я тебе хочу сказать, что это парадокс. Когда он был кучерявый, он такой ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми.
1: Он не кучерявый, он просто
0: кудрявый.
1: Рыжий.
0: Ну, рыжий кудрявый был. Вот такой ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Вот сбрил, брутальным стал сразу, моментально. Прям, знаешь, такой типа, вот сейчас его прям отправляй на Харли Дэвидсоне куда-нибудь в породу. Вот
1: играть. Я недавно пересматривала «Игру престолов», у него же там есть маленькая роль, прям очень маленькая. Он там около костра.
0: Просто проходит мимо.
1: Не, он там около костра с рыцарями играет на гитаре. На гитаре играет и поет песни свои, вот своим голосом. Но он, знаешь, вот он такой смешной. Вот он реально, он даже не вписался в сериал.
0: Мне кажется, он просто там появился. И говорит, ребят, ну давайте что-нибудь придумаем. Да. Вот, но на самом деле, слушайте, я вот честно говорю, у меня, я вот прям давайте как есть, я Эда Ширана, когда он появился, не любил, потом он мне просто стал безразличен. Сейчас у меня стадия, то, что я начинаю прям любить его песни, я начинаю переслушивать все заново, мне прям
1: так
0: заходит очень.
1: Так он практически нового не сочиняет.
0: Так я старое слушаю, понимаешь, там вообще старые песни шикарнейшие просто оказываются.
1: Музыка, это, конечно, прекрасно, но у нас тут игра IQ Battle начинается.
0: IQ Battle, да, давайте поиграем, ребят, прямо сейчас звоните к нам в студию, звездочка 107.4, звездочка 107.4. Короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Звоните, играем с первым и со вторым дозвонившимися.

0: 7:34 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Мы играем.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Ленар, город Сарапула. Ленар, привет.
0: Привет.
2: Привет, привет.
1: Скажи мне, пожалуйста, Ленар, вот ты из какой категории людей, которые сначала вот заказывают еду, когда приносят, да, они ее пробуют, и потом такие, так, не соленая, надо посолить. Или вот как я, который принесли еду, такой, так, ну это по-любому не соленая, засыпем всю соль, какая есть в здании.
0: То есть не пробуя.
1: Да.
2: Я из третьей категории, потому что я не люблю соль.
1: Не любишь?
0: Ух ты, то есть вообще не добавляешь?
2: Не люблю.
1: Интересно.
2: Добавляю, но прям вообще немножко.
1: Вот это, вот человек, который никогда

0: Да.
1: С ума сойти, очень круто.
2: Так хорошо, что это мальчиков обычно заставляли делать.
1: Но дом-то строить надо учиться как-то. Это потом мы из бутылок начали все делать, да, из пластиковых. Да и дома такие же теперь.
2: Ну хорошо, на самом деле, что эти навыки у вас все-таки были. Итак, дорогие участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Слушайте, надо делиться на команды. Я тебе хочу сказать, что оба участника потрясающие просто. Поэтому
2: они серьезные парни.
1: Поэтому давай не будем делиться, просто будем помогать и тому, и другому.
2: Давай.
1: Так, Ленар, значит, смотри, вопрос у тебя такой. Что бывает с соленым? Поехали.
3: Рыба, грибы, сухарики, вода, суп, каша, плов, салат, мясо, печенье, луковые кольца, крабовые палочки, брокколи, крекер, чай, кофе, кукурузные палочки, раки, крабы, огурец, помидоры, кабачок,
1: слезы.
3: Свиная капуста, брокколи, слезы, спасибо. Люни.
1: О, да.
2: Озеро.
1: Это... Море.
3: Озеро, море, справедливо.
1: Соль.
2: Стоп.
3: Соль соленая.
1: Соль соленая.
2: Соленый язык бывает.
1: 27 ответов. Когда соли много, конечно, все может быть. 27 ответов.
2: Очень
1: хороший результат.
2: Хорошо, молодец. Сейчас играем с Сашей. Вот твой вопрос. Что повесили на дерево? Поехали.
4: Орешник, ленты, грибы, веревки, полотенца, мебель, перфоратор, человека, ребенка, доски, гвозди.
2: Веревки.
4: Веревки.
1: Гамак.
4: Машинки, игрушки, гамак.
2: Гирлянды.
4: Гирлянды.
1: Баннер.
4: Баннер, воздушные шарики, ленточки.
1: Сетку. Гамак. Сетку для пинг-понга. Был гамак. Сетку для пинг-понга.
4: Волейбольный мячик.
2: Тарзанку.
1: Тарзанку.
2: Помнишь, что это тарзанка?
1: Тарзанка, да, 19 ответов.
2: Она была для избранных, для самых смелых экстремалов. Ты, кстати, пробовал уже?
1: Не, там было две категории экстремалов. Одни на ней садились и на ней ездили, а другие держались.
2: А те, кто прыгали в воду?
1: Это не я. Я был здравомыслящий человек. Вот. 19 ответов, к сожалению.
2: Ну, Сань пытался, но здесь побеждает Ленар.
1: Ленар, мы тебя поздравляем. Вручаем тебе наш фирменный спортбокс. Там очень много всего для того, чтобы заниматься спортом.
2: Везде,
1: и все от радио Хит ФМ, так что теперь ты в спортзале будешь самый стильный. Саш, не расстраивайся ни в коем случае, ты потрясающий, очень крутой, звони нам еще.
5: На радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
14: Столько условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Так, значит, смотрите. Новость, которой я шокирован был. Значит, в Англии вывели голубей, которые выглядят как перекачанные бодибилдеры.
1: Что? Это реально?
2: Я проверял.
1: А их выводят? Я думала, они сами появляются.
2: Ну, как бы надо же вывести не селекцию, а породу, а потом запустить в мир. Вот. Этих птиц называют английскими дутышами. Породу вывели еще несколько веков назад, оказывается. Вот. Чтобы голуби выглядели максимально статусно и важно. У них необычное длинное тело, массивная шея и огромный зоб, вот, который раздувается во время воркования и после еды. Вот. А некоторые особи вырастают почти до полуметра в длину.
1: Ого!
2: Так что, знаешь, Фаэй раньше говорил,
1: это опасно.
2: Москва для гуль. Я думаю, что скоро это сбудется.
1: Нет, такие до нас не долетят. Далековато.
2: Но не знаю. Я в какой-то момент не удивлюсь, если просто утром буду идти, и там просто... Королек. Я такой, проходите, конечно. Во-первых, есть предпосылки, давай будем честными. Предпосылочки есть, потому что я настал наблюдать. Вы же все ездите на машинах, да? Вы видели, как они себя ведут? Ну, да. Они же даже не улетают, когда ты едешь. Ты просто проезжаешь, думаешь, ну я переехал. Смотришь в зеркало заднего вида, они как лазили, так и лазят. То есть они просто отходят от колеса.
1: Может, они какую-то спецподготовку проходят, вот эти голуби, какую-то, знаешь, как армию.
2: Ну, я не знаю, но выглядит это сурово. Не, во-первых, смотри.
1: Гуля смогла накачать пресс, а ты...
2: Стыд и срам, стыд. Знаешь, я сейчас вот в наши мессенджеры, в наши группы, в Максе в группу, залью сейчас фотографию. Во-первых, они выглядят накачанные, но ножки максимально стильные теперь, понимаете?

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
2: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
4: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпром Рыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
3: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Адамов и Терешкова здесь. Это утреннее шоу. Будите Айлиш на радио Хит FM. Доброе утро.
4: Здравствуйте, дорогие наши и любимые. 19 мая. Сегодня вторник. И в этот замечательный денек, день рождения, отмечает Наташа Орейро.
3: Наташка.
4: Та самая наша любимая актриса
3: Орейрова.
4: Из детства. Да-да-да. Я хочу сказать, что мне очень нравился ее стиль вот такой пацанки. Вот эта кепка назад. Я точно так же хожу. Вот эта кофта завязанная на поясе. Очень клевая, классная, озорная, веселая. И вот прям, знаешь, мне кажется, большинство девчонок, которые вот смотрели этот сериал «Дикий ангел», они очень долго ходили в этом образе.
3: Я тебе могу сказать абсолютно честно, даже за место мужчин возьму на себя ответственность и скажу, что мужчины, конечно, в этот стиль влюбились.
4: Конечно, это такая девчонка, которую можно и на мотоцикл посадить, и в футбол с ней поиграть.
3: И в ресторан сходить, да?
4: И это тоже, да, если ее нарядить.
3: Нет, поздравляем, с днем рождения.
4: Поздравляем, Наташа, привет.
3: Спишь?
4: Какой план у нас на этот час?
3: Расскажу про историю, как в мультике про Винни-Пуха. Вот будет такая же вот. А еще, кстати, расскажу, случился величайший момент в истории женского автоспорта.
4: Ого!
3: Величайший,
4: чтобы Адамов это признал.
3: Когда только я прочитал заголовок, я такой, ну это женский автоспорт. Ага. Ладно, шучу, на самом деле я сталкивался с похожей ситуацией, видел в мужском, вот, только в велоспорте, но тут случилось это в женском, уж извините. Вот, ну, мне голосовым проще же в этом часе.
4: Да, наша любимая игрушка. Ребята, с голосовыми сообщениями.
3: Да, прямо сейчас уже заходите в нашу группу в Максе, вот, Hit FM, там есть задание, читайте, выполняйте его голосовым сообщением, в личку, вот, автор самого крутого получит подарок. Сегодня задание очень крутое.
4: Класс. Будем играть, будем выполнять, будем слушать музыку и ждать твои новости. Адамов, Терешкова по-прежнему вместе с вами. Всем доброе утро!

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 8.09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Так, значит, в Ейске трое местных жителей решили ночью пробраться в закрытый магазин через разбитое окно, чтобы вынести продукты оттуда.
1: Ага.
2: Вот, во время рейда, так сказать, сработала сигнализация. Двое мужчин успели скрыться, а их подруга при попытке выбраться наружу зацепилась одеждой за раму и застряла прям в окне. В
1: общем, конечно, вот так. Ей никто не помог.
2: Конечно же. Вот. Ага. Именно в таком положении ее нашли приехавшие полицейские. Я представляю, сколько они, во-первых, роликов сняли. Во-вторых, их они наверняка положили озвучку с Винни-Пухом. Вот этот, помнишь, когда он застрял в дупле там у кролика?
1: А мне кажется, все-таки она придумала какое-то объяснение. Она же девушка.
2: Просто чихнула. Я не виновата.
1: У меня ритуал. Мне сказали, что мне нужно проникнуть в магазин.
2: Нет, она же выходила оттуда, то есть она не туда внутрь, понимаешь? То есть она говорит, я работаю тут, поймите, я просто чихнула. Вот.
1: Думаешь так?
2: Ну, не смешно, да, по-другому.
1: Не смешно.
2: Хорошо, да.
1: Я говорю, я начала ритуал какой-нибудь там на скорый брак. Я бы такое придумала. Надо забраться в магазин, застрять в форточке и ждать суженого. Первый, кто ее спасет, тот и на ней женится. Пара-пара-пам.
2: И полицейские такие.
1: Пу-пу-пу.
2: Поехали отсюда. Кто-нибудь другой достанет.
1: Да ну ее, да.
2: Ну, в общем, это все произошло в Ейске, вот, поэтому могу лишь только одно констатировать. В Ейске очень любят магазины.
0: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в трейд-ин.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Ох, ребятушки, сегодня будет серьезный хит-гайд. Минздрав утвердил официальные рекомендации по здоровому образу жизни. Сейчас я расскажу по пунктам, что там говорится. Во-первых, зашла речь о питании. Завтракать в течение часа после пробуждения обязательно, в идеале с 7 до 9 утра. Утренний прием пищи самый плотный. То есть это должно быть где-то порядка половины дневных калорий.
0: Можно 3 блюда сразу в завтрак.
1: Можно все. Потому что это, понимаешь, калорийная пища, она идет не в животик, она идет в сердечко. Дальше, водичка. Стакан воды комнатной температуры сразу после пробуждения. Каждый час 2-3 глотка воды. За 20-30 минут до еды надо 100-150 миллилитров выпить.
0: Ой, ну это надо следить прям.
1: У меня даже, я тебе скажу честно, у меня есть приложение, которое мне напоминает попить воду. Я лишь только закрываю, оповещение, и все. Я такой, ну, наверное, когда-нибудь попью. Нет,
0: на самом деле, правда, надо пить воду и достаточно много.
1: Особенно сейчас, летом.
0: Да.
1: Движение, значит, не меньше 7 тысяч шагов в день. Это где-то порядка часа ходьбы в день. Вот. Но мы помним, что другие ученые утвердили, что надо 8 тысяч шагов.
0: Я не знаю, у меня по 20 тысяч каждый день.
1: Но мы помним, да, что у тебя 20 тысяч, это ты просто одеяло поправляешь во сне. Вот.
0: Сон. Это я по квартире хожу.
1: Сон, значит, смотрите. 7-9 часов при полной темноте в спальне. Температура в помещении 18-20 градусов. Это прохладненько должно быть чуть-чуть.
0: Да, я за темнотой сейчас стала следить. Действительно, это важный момент.
1: Так, ну и самый главный пункт – управление стрессом. Тут просто написано «Перестаньте дружить с Терешковой».
0: Что? Почему?
1: Не знаю, вот беззравый вопрос. Ладно.
0: Откуда он знает?
1: 10-15 минут медитации и дыхательных после, да, после общения с тобой и дыхательных упражнений утром. Вот 5-минутная дыхательная практика.
0: О, это я люблю.
1: Запомните все эти правила. Будьте здоровы.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем до 27.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
9: ЖК «Орбита-2» – ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
10: ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
14: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Хавейл F7. Хавейл F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Хавейл F7. Узнайте больше в дилерском центре Хавейл Корс Групп на Зерновой 17.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.
1: Хит FM.

0: голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Прямо сейчас будем играть в «Мне голосовым проще». Это игрушка, в которой нужны ваши голосовые сообщения. Вот, собственно, и все.
2: Да. И сегодня у нас очень крутое задание. Ой, оно связано с путешествиями. Приятно вспомнить. Вот у меня буквально недавно была поездка в Казань на поезде. И вот как раз в этом задании вы будете рекламировать нам верхнюю полку в поезде.
1: И вот представьте, что вы креативный директор в крупной компании. И ваша задача придумать креативную рекламу или слоган для как-то... придумать слоган для верхней полки. Это может быть боковуха даже, пожалуйста, на здоровье, если хотите. Если вы супер креативный, пока просто верхнюю полочку.
2: Не, ну обычно просто, на самом деле, люди не очень любят спать на верхней полке, оставаться вообще там. Но иногда вынуждены это делать. Ну, и там, может, билетов нет.
1: Слушайте,
2: или еще чего-то.
1: Слушайте, я давно уже не ездил в поездах, к сожалению своему. Но последний раз, когда я ездил, там еще окошко так надо было силой чуть-чуть приспускать. Вот. И если бы все, если до сих пор все так осталось, то у меня был бы слоган такой: верхняя полка, там всегда свежо.
2: А, ну да.
1: Вот, но это действительно, потому что внизу что у нас? Столы, кура, яйца, огурцы.
2: Да я бы по-другому сочинила. Я бы сказала бы, верхняя полка — это рай для интроверта.
1: Ну,
2: это когда ты ни с кем не соприкасаешься.
1: Ну, кстати, да.
2: Я вот сейчас только наверх не сплю, реально тебе говорю. Я набираю всего себе туда наверх, там, поесть, попить. И просто вот так вот закрываюсь еще от всех одеялом. Ну, как-то стараюсь изолироваться, и все, и отдыхаю.
1: Я тебе открою секрет. Если ты хочешь быть интровертом, то там еще есть внутри полочка, куда чемодан кладут. Там вообще шикарно, еще и глубоко. Вот. В общем,
2: понятно.
1: Ребята, давайте, отправляйте свои сообщения. Нам сегодня надо разрекламировать верхнюю полку в поезде своим голосовым сообщением. Вот, действуйте. Голосовые отправляйте в мессенджер Макс, в личку. Запомните номер 8-925-007-1074. Еще раз повторю номер 8-925-007-1074. Автор самого крутого варианта получит от нас шикарный пауэрбэнк от радио Хит FM.

0: Мне голосовым проще.
1: 8.35 в Москве. Это утреннее шоу «Дети Алиш» на радио Хит ФМ. Играем в нашу любимую игру «Мне голосовым проще».
2: Так, ребятки, значит, смотрите, что надо было сделать сегодня. Надо было разрекламировать нам Стережковой верхнюю полку в поезде, чтобы мы захотели в путешествие не на самолете, бизнес-классом, комфортом. Вот, как, а вот как мы не летаем и так. Вот.
1: Да.
2: Вот поехать на верхней полке в поезде.
1: Так, послушаем, что у нас Евгений записал.
2: Угу. Мне нравится. Я согласен.
1: Мне
2: вот именно
1: кажется,
2: тишина,
1: что...
2: накрылся одеялом, идеальная тишина будет.
1: Мне кажется, это как раз то, что нам нужно, да?
2: Наверное.
1: Давай еще раз.
3: Хочешь ходить по головам?

0: звучит пафосно.
1: Это Виктория?
0: Да-да-да. Лилия.
2: На верхней полке не укусит волк, все бока в порядке к утренней зарядке.
0: Класс, еще и спорт сюда, прям идеально.
1: Вообще, ну, мне очень нравится, что волк не укусит, как бы, хорошо.
0: Так, давай Николая.
3: Верхняя полка РЖД, только для тех, кто любит быть сверху.
1: Неожиданно.
0: Вот так вот дерзко. Так, ну что, надо выбирать.
1: Ну, давай Лиле отдадим за волка. Это почему-то прям очень интересно.
0: Мне кажется, это даже и для ребенка подойдет. Вот прям вот такой призыв.
1: Дети и так хотят туда на верхнюю полку, на самом деле. Они любят.
0: Вообще, да, на самом деле.
1: Вот.
0: Поздравляем.
1: Лиль, мы тебя поздравляем, дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк радио Хит FM. Он, кстати, на верхней полке тоже пригодится, если будешь путешествовать. Вот. Ну а всем остальным просто огромное спасибо за участие. Ребят, это классно. Вы, как всегда, были на пике своего креатива.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютно.

0: абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. Jayco J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jayco.ru.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
2: 0+. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 8.46 в Москве. Всем привет! И...
1: Тут, слушайте, очень смешная история, значит, нарисовалась. Я, конечно, не знаю, как
0: что
1: ее
0: произошло?
1: Комментировать. Есть гонки, представьте себе. В Америке проходили гонки. NASCAR, по-моему, я не знаю, ну как так называется?
0: Ну.
1: Вот. Как в мультике тачки, вот такие же гонки. Вот. И, значит, есть pace car такой, так называемый. Это машина, которая прогоняет трассу вместе с гонщиками, чтобы они... разогрели резину, но они едут за специально обученной машиной. Гонка не начинается.
0: У нас в беге также есть пейсер.
1: Делают круг. Ну, я рассказываю тем, кто не в курсе. Делают круг, и машина пейскара уходит в боксы, и гонка началась. Все, погнали.
0: Да.
1: Вот. Так вот, значит, происходила такая же история. И в какой-то момент все, машина пейскара уходит в боксы, и комментаторы начинают дико угорать, потому что все гонщики начинают тоже уходить за ней в поиска, ой, в этот, в боксы.
0: То есть они настолько были
1: напряжены.
0: Напряжены и доверчивы.
1: Да, да, да. Вот. Но самое смешное оказалось в том, что это был женский автоспорт. И герцогини все за этой машинкой поехали.
0: А у нас такая же история с навигаторами.
1: Не, потом была же история, я помню, я точно помню, что была такая же история с велогонками, когда поехали не в ту сторону. Это, правда, там мужские были уже гонки. Вот. И с бегом такое было, я помню, тоже, когда люди побежали не в ту сторону.
0: Я тебе рассказываю, что это реально работает. Один человек ошибается, второй человек думает, что первый ошибается, но вдруг он знает что-то другое, не такое, как вы. А те, кто вообще 10-й, 15-й, они уже...
1: Ну, раз все туда бегут,
0: ну,
1: и мы...
0: Ну, естественно.
1: Это очень смешно.
0: Я думаю, что там даже никто не разбирался. Либо, еще один вариант, они все впервые участвовали в этой гонке.
1: Не, ну там
0: что,
1: такие...
0: То есть не знали, что
1: такие
0: там
1: машины,
0: спортбокс.
1: Нет, такие машины... Нет, трассу, может быть, впервые на этой трассе вполне возможно. Но машины такие, когда видно, что они уже много раз ездили. Ну, в общем, ребят, это очень смешная история. Я, конечно, не буду делать акцент, что это женский, потому что, справедливости ради, меня девушка учила водить. Вот. Но... все равно, это очень забавная история. Зайдите в Макс, в группу Хит FM. Я выложил видео, посмотрите на это.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Irish.
1: На радио Hit FM.
2: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM. Здравствуйте.
3: Доброе утро, страна. Вот он третий час. Сейчас будем болтать с вами. У нас тема такая крутая, прям, мне кажется, блатная. Связи, которые вам пригодились, рассказывайте истории.
2: Да, можете смело рассказывать о том, как вам помогли, там, не знаю, сотрудники ГИБДД. Вот мне, например, помогал сотрудник ГИБДД, я помню.
3: Первый... Но он же по связям у тебя.
2: Ну, смотри, как было. Я попал в первое ДТП легкое. Я тогда не понимал, что я виноват. Он посмотрел права, увидел, что я всего там 2 месяца за рулем на тот момент был. И он мне все прям по полочкам разложил. Как ситуация сложилась.
3: Он кто, к тебе что... кто?
2: Он мне никто, он просто оформлял наше ДТП.
3: А, ну а мы тут про другое, тут
2: сейчас
3: связи,
2: смотри,
3: которые
2: смотри,
3: знакомые.
2: Я рассказываю. И вот мы с ним познакомились, начали общаться нормально. То есть он какие-то вопросы, я говорю, а можно я буду звонить, консультироваться? Он говорит, да, и мы подружились. Вот. И,
3: полезная связь.
2: Да, и вот каждый раз, когда у меня что-то было, какая-то ДТПшечка легкая, что-то еще, я звонил ему, он говорил, смотри, здесь надо так, так и так. Вот, так что связи мне пригодились эти.
3: Ну, мне тоже пригодились связи разные. Вот в основном, конечно, они были у родственников, там у тети. Она работала в больнице, можно было записаться, да, куда-то без вот этих общих оформлений. Стоматолог, я помню, скидка у меня тоже от тети была. Вот она звонила знакомому, с которым там училась 100 лет назад, и вот он стоматолог, и вот меня не то чтобы бесплатно, но с огромной скидкой.
2: Ну, вот, кстати, тоже, знаешь, про скидки. Я помню, тоже связь была, то есть по связям. Я написал в соцсетях о том, что хочу купить машину. Uh-huh. Вот, определенные модели, марки. Но. И написал, есть люди, кто может мне помочь. И мне знакомый говорит, типа, у меня есть знакомый, вот в автосалоне работает этом, я тебя
3: люблю
2: с ним познакомил.
3: Таких знакомых.
2: Меня свели, и я купил там машину.
3: Ну, это же классно, когда есть связи. Давайте вспоминайте истории свои, может быть, из прошлого, а может быть, сейчас у вас такие хорошие знакомые, которым не жалко.
2: Может быть, вы стали тем самым человеком, который помог по связям.
3: И вообще всем помогаете.
2: Да, расскажите. Свои истории присылайте в мессенджер Макс по номеру 8925007174 или же в группе в Максе.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 9:09 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем тему связей. Решили поговорить, как вы помогали кому-то по связям или вам помогали с помощью связи каких-то.
2: Каких вопросов?
1: Вот, например, смотрите, Ольга пишет. В детском садике дружила с мальчиком, вот, который в будущем стал стоматолог-хирург. У меня прорезался зуб восьмерка, зуб мудрости. Ага. Вот он как раз мне его и удалил. Было не страшно идти на удаление, зато он переживал больше моего, чтобы все было безболезненно. Вообще, кстати, у меня тоже есть одноклассник Андрей Моисеев, который один из самых крутых шеф-поваров сейчас в Москве. Вот, и я когда узнал об этом, я пока еще не воспользовался связями.
2: Почему мы до сих пор не были в ресторане? Вот.
1: Да я сам далеко не был в ее ресторане еще пока мы еще не достигли такого уровня.
2: Знаешь, а бывают еще такие связи, которые оборачиваются боком. Например, вот у меня есть стоматолог тоже, к которому я 100 лет назад ходила, еще от мамы, она очень хорошая женщина, прям профессионал своего дела, работает там в клинике в центре Москвы. И вот у моей подружки заболел зуб. Она говорит, ну вот у тебя есть какой-нибудь знакомый стоматолог, ну, который 100% все нормально. Я такая, ну вот, даю свою вот эту женщину. Она связывается с ней, и я ж потом не слежу за ходом событий. И оказывается, что там в какой-то день у подружки, ну, она может только в этот день. И там очень сложная история, которым вопросом моя не занимается.
1: Короче, закончилась скандалом.
2: Она направила к другому специалисту из этой клиники, который сделал там вообще непонятно что ей. Ей ужасно было больно, плохо и дорого. И в итоге, знаешь, как бы неудобно. Ты вроде бы посоветовал врача, но то, что у них там потом произошло, и она приняла решение пойти к другому, ей же предложили. Вот так вот. Такие связи тоже, знаешь, бывают.
1: Это называется медвежья услуга.
2: Да-да-да, потому иногда лучше ничего не советовать и никого.
1: 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. 8-925-007-1074. И в Максе есть группа Hit FM, туда тоже можно написать. Обсуждаем сегодня вот какую тему. Тема связи. Расскажите, как вы делали что-то делали с помощью связи или вам делали, помогали связи.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УОН Стамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО Асемигент. Более подробная информация на сайте asem.ru.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем тему связей. Как они вам помогли или как вы помогли кому-то своими связями?
2: Так, Людмила пишет. 6 лет назад мне подружка Юля, которая помогла устроиться на работу, куда даже не требовались сотрудники, поручившись за меня головой. А спустя 6 лет я ее устроила на работу, куда берут только по знакомству. Вот у них так
1: интересная
2: произошло.
1: Какая у вас
2: они
1: история.
2: Помогли друг другу.
1: Ну, а я, кстати, однажды так попал на одну из работ. По знакомству. Это было ужасно.
2: Честно, я вот признаюсь, я думаю, что у тебя так же. Вот если мне люди делают добро, когда я этого не ожидаю и в чем-то помогают, я обязательно им отплачу. Отплачу тем, чем смогу, да, в чем я, допустим, компетентна, но обязательно это сделаю, ну, без договоренности. То есть не это ты мне, я тебе, а именно вот, чтобы это было от души.
1: Не знаю, у меня знаешь как, у меня вот если мне друзья, например, подкидывают какую-то работу, ну, или подработку, неважно, да, я в знак благодарности всегда эту работу выполняю максимально качественно. То есть не подведу. То есть вот для меня уровень ответственности x10 выше, когда тебя порекомендовал товарищ.
2: А когда ты сам находишь работу, ты что такое? Спустя рукава, что ли, работаешь?
1: Ну, бывало такое тоже.
2: Ой, а скажи, а мы же тоже были чьими-то связями. Сколько людей я поздравила с днем рождения?
1: Тетя,
2: шеф, да-да-да, начальника, подругу. Нет, не сюда, в эфир, а вообще, в принципе, работая на радио, ну, согласись, а приветы передавать, когда можно было там,
1: ну, это был такой. Вот, кстати, сотрудник ГИБДД, про который я рассказывал, вот он, как раз мы на этом и подружились. Он такой, а привет передашь? Я говорю,
2: передам. Ты сегодня несколько имен назвал. Мне кажется, это вот связано со связями.
1: Нет.
2: Стоматолога обозначил.
1: Кстати, вот один наш с тобой коллега мне посоветовал стоматолога в свое время. Ага. Я пошел к нему, и он мне делал зуб, как это называется, коронку ставил, керамическую, вот. Угу. И связь помогла, знаешь, в чем? В том, что он максимально ответственно подошел к работе. Да, это было недешево.
2: Я думала, в коронке была радиосвязь.
1: Нет, вот, ну просто... я настолько боюсь стоматологов, вот, но он делал, когда мне стачивал зуб, я заснул просто.
2: Ой, прекрасно.
1: В общем, ребят, рассказывайте, как вы сталкивались с понятием по связям что-то сделать, когда вы, может быть, воспользовались чьими-то связями, или вы были чьей-то связью.
2: Да, рассказывайте нам истории, ждем.
1: Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс по номеру 8 925 007 1074 или же в Максе в группе Хит ФМ.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем до 27.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш «Хавейл F7». «Хавейл F7» на уровень выше в сравнении с прежними поколениями «Хавейл F7». Узнайте больше в дилерском центре «Хавейл Корс Групп» на Зерновой, 17.
8: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 9:27 в Москве. Сегодня обсуждаем тему знакомств. Как вы что-то сделали по знакомству? Как это вам помогло?
2: Или вам сделали?
1: Да, вот Алина пишет. Знакомство в очереди за кофе спасло мой бизнес. Новый партнер нашелся за минуту, а работаем уже 3 года. Связи решают.
2: Да, Анна написала. Я так медсестрой работала в частной клинике без медобразования. Спасибо подруге. Вот классно, когда человек тебе настолько вот доверяет, знает тебе, что ты сможешь, ты справишься, ты выполнишь это задание, что вот он тебе рекомендует. И у тебя нет опыта, но ты устраиваешься, ну, да. И в итоге ты действительно показываешь класс.
1: Когда вот вообще, кстати, работать у друзей и с друзьями — это самое тяжелое. А, вот, пожалуйста. Потерял телефон в чужом городе. Случайный попутчик дал свой, чтобы позвонить жене. А, маленькая связь, большое спасение, спасибо. Угу. Как-то помогло.
2: А, еще можно поблагодарить кого-то за помощь. Вот сейчас, мне кажется, это идеальная возможность.
1: Кстати, да.
2: Для вас Эля написала. Мамина подруга знала гендиректора крупной строительной организации. Помогла устроиться. В результате 13 счастливых лет на любимой работе. Когда организация развалилась, уже коллеги из этой организации помогли устроиться на новую работу.
1: Ого.
2: Теперь уже на новый 11 лет. А кто-нибудь может помочь уже устроиться на пенсию? Вопрос, который, я думаю, что вы получите ответ на него.
1: Одноклассник, с которым не виделся 10 лет, помог устроиться на мечту. Просто написал «Привет, не теряйте связь, друзья». Вот так, прикинь, человек написал «Привет, как дела?» В итоге устроил его на работу хорошую. Мечты.
2: Так,
1: это классно. Это Виталик написал.
2: У меня тут есть даже жалоба от Оли. Работала в больнице. Знакомые просто одолевали с просьбами взять талончик. То к одному специалисту, то к другому. Знакомых типа родственников значительно прибавлялось. Сейчас там не работаю. И типа знакомые такие пропали.
1: Вот это, кстати, прям классика. Это прям классика вот это вот. Знаешь, сколько... Ну, не родственники, конечно, но сколько друзей, типа друзей у меня было, которые просили провести свадьбу им, там, знаешь, или день рождения. И ты такой...
2: Или как устроиться на радио?
1: Давай, конечно, попробую, проведу. Проводишь, и понимаешь, что потом через 2 дня этот человек как вот... Он пропал, появился и опять пропал. Думаешь, ну, а что смысл там был?
2: Ну, да.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Можно в личку написать. Есть еще группы Hit FM. Пишите туда тоже. Сегодня обсуждаем тему связи. Расскажите, как вы их использовали.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9:36 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем тему связи. Как вы ими воспользовались или как вы были чьей-то связью?
2: Так, а еще гендиректор организации, в которой я сейчас работаю, пишет нам: Эля, используя свои связи, достал и подарил всем желающим в офисе билеты на хоккейный матч. И мы, конечно же, воспользовались таким неожиданным подарком.
1: Ну а чего это мы скромничаем с тобой? Давай уж будем честными. Сколько раз наши связи и дружба с артистами позволяла нам прийти к ним на концерты. Сколько раз мы оказывались в VIP-зонах, там, где, в принципе, без связи мы бы не оказались.
2: У меня очень много

0: Да, связи, но не супер прямые. А вот там же еще я в кино недавно снималась, у меня друг режиссер с Павлом Прилучным. Вот этот как раз связи. Вот мы с ним договорились.
1: Не то чтобы туда только через связи. Просто...
0: Не, он маленькую роль просто не дал, потому что я.
1: А вот большие роли уже талантом берут.
0: Да. Так, так, так, не надо. Иногда с маленьких ролей все начинается.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личку в мессенджере Макс, а также можно в Максе в группе Hit FM написать. Мы сегодня решили поговорить о связях. О том, как вы использовали связи, или как вам помогали связи. Может быть, вы были этой самой связью.

0: Реклама.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: параметрам.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка.

0: и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: на радио Hit FM.
1: 9 часов 46 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали очень интересную тему, тему связи. Как вам помогли эти самые связи?
2: Так, самые смелые признавались. Была такая история у меня. Выезжала рано утром в командировку, вызвала такси на вокзал. Таксистом оказался мой друг детства, с которым мы дружили от 0 до 12 лет. Почти не разлей вода были. Потом пути разошлись. Он меня сразу узнал, а вот я его нет. Только приглядевшись, обрадовались друг другу, довез бесплатно.
1: Вот, видишь, у меня, кстати, похожая история была. Я был в городе Георгиевск у себя у родственников, и когда уезжал в аэропорт, вызвал такси, и прям смотрю, что-то прям ровно, минута и такси будет, а я как бы там за городом был. Uh-huh. Вот. И приезжает машина, садится, я сажусь, мы едем, и водитель такой смотрит на меня и говорит: «Вообще не помнишь меня?» Я говорю: «Нет». Uh-huh. Вот он такой: «Как? Ну вспоминай». И я начинаю вспоминать, что когда я был маленький, он постарше меня, вот я был маленький, мы, все время я бегал к его двору, когда он приезжал на машине, чтобы он меня покатал.
2: А-а-а.
1: Вот, я прям смутно, но вспомнил, и меня
2: ты
1: прям...
2: Ты вырос и забыл.
1: Да, и он меня потом привез в аэропорт. Вот.
2: Приятно, что он вспомнил.
1: Да, он причем узнал как-то.
2: Все, классная тема, пусть у вас будет больше людей, знакомых, которые вам помогают, и вы тоже помогаете обязательно, и вот как раз по теме тогда сможете что-нибудь нам рассказать. Хорошее и доброе.
1: Ребята, роскошнейшего вторника вам всем. Вот, мы прощаемся до завтра. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей привет, вам до свидания.
2: Хорошего дня. Любим, целуем. Пока.
0: Будите Алиш на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: шоу Hit FM.
1: Ну что, друзья, говорят, вторник самый продуктивный день. Давайте проверим, но не напрягаясь только. Хорошо? Прямо сейчас с нами Sophie and the Giants на радио Hit FM. Shut up and

0: Бэйби Рекса на радио Хит ФМ в ритмах 26-го года. А вот иногда же хочется вот прям взять Энрике Иглесиаса послушать. Поэтому, друзья, у нас есть стопудовый хит. А если вам мало одной песни, то онлайн-радиостанция «Стопудовый хит» есть в нашем мобильном приложении либо на сайте hitfm.ru.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2009. Энрике Иглесиас и Сиара.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем до 27.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: До конца мая в Булгаковском музее на Большой Садовой работает выставка «Рукописи не горят», которая посвящена 60-летию первой публикации романа «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва». Экспозиция расскажет, как создавалось главное произведение Михаила Булгакова. От первых набросков уничтожения автором рукописи до посмертного выхода романа «Его мирной славы» для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: Главной театральной премьере сезона спектаклю «Гамлет» с Юрой Борисовым и МХТ имени Чехова открыли выставку «Гамлет. Возвращение». В фойе театра показывают, как менялся шекспировский герой на сцене МХТ в разные эпохи. В экспозицию вошли эскизы декораций костюмов, архивные фотографии, афиши и сценические макеты сразу нескольких знаковых постановок. От спектакля 1911 года, где роль Гамлета исполнил Василий Качалов, до версии Юрия Бутусова 2005 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть фильм «Опасные отношения» про супружескую пару на грани развода. Муж, которого играет Джейсон Сигал, режиссер. Он мечтает снять большое кино. А его жена в исполнении Самары Уивинг – неудачливая актриса. Чтобы как-то спасти отношения, они отправляются в уединенный домик, где на самом деле планируют убить друг друга. Однако план срывается, потому что там появляются настоящие преступники. Теперь главным героям придется объединиться ради спасения. С вами была Ирина Баутина.

Дави, везде хит. На радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит заправляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будет.

Это Ибон на радио Hit FM. I'm hollow, я пустой или даже опустошен без тебя. Ой, ну не знаю, мне кажется, никто не может заполнить пустоту внутри, кроме нас самих. И как только мы это сделаем, рядом появятся такие же наполненные жизнью люди. Друзья, буквально через полчасика мы будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там спрятано, на этот раз подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды».

0: Рекорд Хит ФМ. Шоу «Статус хитовый». «Статус хитовый». С Наташей Стахановой. На радио Хит ФМ.
1: Друзья, буквально через пару песен будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Алексеев нам расскажет про опасность увлажнителей воздуха. Понятное дело. За ними, кстати, нужно ухаживать так же, как за чайниками. Так, а петь мы будем с кем? Ну как же так? Как я могла пропустить эту песню? «Тону, тону», друзья, тоже будет в этом часе, так что готовимся. Ну а прямо сейчас новинка на радио Hit FM «Another. Let me talk to you». Давай поговорим о любви, которая может случиться между нами.

0: Бокс.
1: Ну что, любители загадок, играем? Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Сейчас я ее открою. Вы присылаете свои варианты в мессенджер Макс на HitFM на номер +7 925 007 1074. Можно, кстати, в личное сообщение, можно в комментарии, как вам удобно, можно и туда. Мы все видим, все считаем. И если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номер, давайте 22, подарю вам нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Итак, открываем. Ну, я опять мечтала о вкусняшке, но здесь знаете что? Вот. Вот слышите, что здесь? Вот положили мне. Вот давно вот я не играла, а мне вот это положили. Ну, в общем, название этой штуки состоит из одной буквы, одной цифры, можно сказать. Чаще всего обитает в офисе, но еще самолетик из этого можно сделать, лягушку можно... Сейчас я вот туда вот запульну. Сделать. Я, кстати, в детстве умела тюльпанчики из этого делать. Вы уже отгадали, да, что это, друзья? Жду и желаю вам удачи.
0: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Море ближе, чем вы думаете. «Сибриз» – современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. «Сибриз Баку» – море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам.
12: Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ в сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
15: Ура! Премия!
16: И мне пришла.
15: И мне.
17: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
16: О, да.
18: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке тут такое лежит. В общем, мои ассоциации. Название этой штуки стоит из одной буквы и одной цифры. Чаще всего обитает в офисе, а еще самолетик из этого можно сделать или лягушку. Мне понравилось. Многие из вас писали, что это фантики от конфет часто обитают в офисе. Нет, на самом деле, конечно же, это лист А4, наш победитель Ирина сегодня. Ирина, поздравляем тебя! И дарим нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Вот пока вы отгадывали, а я грустила о том, что здесь не вкусняшка, мне стало интересно, а почему А4 называется А4? Но правда, знаете, что нашла, какую информацию? Оказывается, что, не знаю, насколько она верная, говорят, что 100 лет назад один инженер предложил стандартизировать размеры бумаги, и за основу взяли лист формата А0, площадь которого равна 1 метр квадратный. Вот, а формат А4 получен путем последовательного 4-кратного деления пополам листа формата А0. То есть А4 – это 1/16 часть большого листа формата А0. Ну, что-то кажется... Правда так? Скажите, действительно так? Ну, ладно. Ну, вот такую информацию мне ИИ сказал. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Наташа Стаханова, Хитбокс. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем до 27.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Гаджеты.
1: Среди устройств, которые делают наш быт более легким и приятным, набирают популярность увлажнители воздуха. Однако без должного ухода эти приборы могут не только приносить пользу, но и быть опасными для здоровья. Российские медики рассказали, что увлажнители, в которые просто доливают воду, без очистки деталей с дезинфицирующими средствами, могут стать домом для целых колоний бактерий, приводящих к серьезным заболеваниям. Поэтому не забываем о должном уходе за подобной техникой и заодно заботимся о своем здоровье. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Я не знаю почему, но мне эта песня ассоциируется с первой мыльной оперой. Помните «Рабыня Изаура»? У кого тоже, или только это у меня какие-то странные глюки от этой песни? «Out of my head» называется песня от Topic и A7S на радио Hit FM. Друзья, буквально через полчасика уже будем играть с вами в «Hit Story». Как раз потренируем ассоциативную память, попробуем с помощью личных воспоминаний вспомнить год очередного стопудового хита, который нас, в общем, в прошлое и унесет. Так что далеко не уходите.
1: Тебе нравится этот хит?

В этом часе, друзья, играем с вами в History, ныряем в прошлое, подгадываем год одного прикольного стопудового хита. А Алексеев забежит в студию, расскажет нам про спорт и тревожность перед экзаменами, и как они взаимосвязаны. Подпевать будем моту про тот самый намек про нас. Ну а прямо сейчас Marshmello и Portugal The Man на радио Hit FM Phoenix.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз-Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в Сибриз. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.

0: аспекты по всем параметрам.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это Кунгс на радио Хит ФМ про Galaxy. Ну а мы с вами, друзья, начинаем играть в Хит-стори.
1: Хит-стори на радио Хит ФМ.
0: Что это такое? Запуская в эфир один стопудовый хит, слушаем, вспоминаем, чем мы под эту песню занимались. В общем, гарантирую, воспоминания будут. И если вам очень сильно захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Но можно просто вспомнить год этого хита, если вы постесняетесь вот рассказать, чем вы под эту песню там занимались. Так, у меня есть подсказочки. Что там было в том самом году, когда мы сейчас с вами занырнем? Фильм «Властелин колец. Возвращение короля» получил 11 Оскаров. Так, 16-летняя Риана выиграла конкурс «Мисс Школа». Ого, куда мы ныряем. А Кристиан Бейл, ну помните, актер такой, да? Сбросил 30 килограмм для роли в фильме «Машинист». Вот туда и будем нырять. Ну а воспоминания пишем к нам в мессенджер Макс плюс 7-925-007-10-74. Можно в личку, можно и в комментарии. Поехали.

нас тут хит-стори на радио Хит ФМ. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Тут вот Даня написал: меня в садик возили под эту песню. Это точно 2004-й, школьная дискотека, 11 класс, Марина вспомнила. А у меня дочка Настя родилась в 2004 году, Екатерина поделилась. Илья пишет: «Old school и свело». Ну да. Я эту песню еще в универе слушала и рада услышать опять. Майя написала, и Елена, еще одна наша слушатель, напишет, что вышел с начала 2004 года этот трек «Поездка на Байкал». Вот такие вот у нас воспоминания. Ну, получилось, друзья. And Trust, I Like It на радио Хит ФМ 2004. Ну, а прямо сейчас давайте-ка все-таки возвращаться обратно в 2026 и поможет нам Чимин нам поможет. Я просто, когда вижу его имя, начинаю заикаться, потому что он мой бес.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем до 27.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
10: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
1: Thank you.

0: Хит Ньюс. Тренды. Учебный год понемногу завершается, и впереди у многих школьников и студентов пора экзаменов, что само по себе стрессовая ситуация. Каждый пытается справиться с ней по-своему, а ученые из Китая решили проанализировать, как на тревогу перед экзаменами влияют занятия спортом. В эксперименте добровольцев с диагностированной тревожностью разделили на две группы, в одной из которых испытуемые тренировались на беговой дорожке в разных конфигурациях, а другие просто сидели в помещении, читая журналы о спорте. После этого им давали простые задания, которые было необходимо выполнить максимально быстро и точно, а их показатели мозговой деятельности регистрировались специальным оборудованием. Выяснилось, что практиковавшие спорт перед выполнением заданий испытывали меньше стресса и тратили меньше времени и энергии на обработку информации, в том числе благодаря выработке дофамина, норадреналина и серотонина. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ в сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А7 71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам.
13: Слышал про легендарную таблетку для ума?
14: Ищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
17: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18-01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
18: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
19: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
18: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
19: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
20: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
21: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
22: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
23: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Тенора и Джиджи Д'Агостино на радио Hit FM In My Mind. Можно же сказать, что это стопудовый хит? Конечно, стопудовый. Кстати, друзья, у нас целых две онлайн-радиостанции стопудовый хит. Одна с зарубежной музыкой, а другая с русской музыкой. Так что, в общем, как вам больше нравится? Где все это можно послушать? На сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Мы с вами буквально через полчасика уже будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, ну а прямо сейчас Зейн, Die For Me на хитовом.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Я микрофон забыла включить, извините. Друзья, буквально через где-то так две песни будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Также не пропустите, будет очень интересная программка про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Так, а поем мы с кем в этом часе? Зиверт, ее классная песня про газ. Ну а прямо сейчас с нами Maroon 5. Про свою героиню будут нам петь.

0: Келвин Харрис и Элли Голдинг на радио Hit FM. Do you believe in miracle? А ты веришь в чудеса? Я думаю, что все-таки стоит верить в чудеса. Друзья, вот прямо сейчас стоит верить, правда. Давайте играть в настроение, потому что, ну, мне кажется, когда мы с вами играем, да действительно, это какое-то маленькое такое чудо у нас с вами случается. Быстрее, не верите? Звоните быстрее, вот докажу. Звоните в студию прямо сейчас. Я жду звездочка 1074. Это телефон такой. С мобильного звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Особо не заморачиваемся. Включаем интуицию, она работает очень хорошо. И если отвечаете правильно больше, чем наполовину, подарю вам наши классные подарки. К тому же я подсказываю. Могу подарить наш спортбокс. Очень классная штука. Там всякие такие, знаете, спортивные налобники, напульсники, бутылочки для воды. Еще много всего такого, что даже я не знаю, как это называется. Вот, либо нашу антистрессовую подушку. Это вообще просто хит сезона. Жмякаешь ее, и прям действительно настроение улучшается. Ну, не знаю, у меня вот всегда так получается. У нас в студии целых 2 вот лежат. Итак, я жду звездочка 1074, друзья. Я желаю вам удачи.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: УОН Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хитовый. На радио Хит-ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Ставрополь. Павел, привет, привет.
2: Привет из Ставрополя, всем привет.
1: Ох, как у вас там весело-то в Ставрополе.
2: Да,
1: у нас не скучно. Жарко? У нас плюс 30 в Москве.
2: Честно говоря, у нас недели дожди идут. Я прилетел из Москвы и думал, что приехал на юг. Оказывается, в Москве теплее.
1: Ну, понятненько. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение. Сэм Смит.
3: Hey, this is Sam Smith.
1: Опаньки. Ты знаешь, что такое Сэм Смит? Ну, певец такой, очень много песен.
2: Я думаю, что у меня хорошее настроение осталось, да?
1: Что-что?
2: Я думаю, что у меня отличное настроение осталось мне, да?
1: Ну да, а Сэм Смит, хорошее настроение.
2: Ну, я Ванга, я почти что Ванга.
1: Да, ну смотри, просто у него сегодня день рождения. Он у нас 92-го года, 34 года ему исполнилось, понимаешь? Поэтому вот-вот...
2: Ой, мои соболезнования, да, понимаю.
1: Да ладно, жизнь только начинается в 34, какие соболезнования.
2: Да, мне 39, все нормально.
1: Все нормально, вот так. Смотри, 5 вопросов вижу, 30 секунд. Я должна все это тебе задать, ты отвечаешь либо да, либо нет. Вот, а потом уже, когда будем проверять, тогда можешь свою точку зрения отставить. Вот, отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Готов? Павел, поехали?
2: Окей, погнали, погнали.
1: Поехали. Итак, написал песню для фильма о Джеймсе Бонде, да или нет? Быстрей. Быстрей?
2: Да.
1: Угу. Выступает против татуировок, да или нет?
2: Нет.
1: Проиграл все номинации на Грэмми, да или нет? Сэм Смит.
2: Да.
1: До того, как стал популярным, работал уборщиком туалета в баре. Да или нет? Быстрее, быстрее.
2: Точно да, точно да. Я даже знаю про кого.
1: Поп-панк-звезда Лили Аллен, его кузина. Да или нет?
2: Ну,
1: да. Так, ладно. Успели. Давай теперь проверять. А вот здесь теперь можно немножечко и пофантазировать. Итак, написал песню.
2: Окей, я готов.
1: Сэм Смит написал песню для фильма о Джеймсе Бонде. Ты уверенно сказал да? Да. И получил, кстати, за нее Золотой Глобус и Оскар. Понимаешь? Вот так. Плюс
2: да.
1: У тебя есть. Окей. Выступает против татуировок. Ты не согласился и правильно сделал. У него их 30 штук. У него первая татуировка — это вообще рожок мороженого такой маленький был. Не знаю, но татуировки сам каждый решает, что куда. Правильно? Это личное дело. Так, плюс у тебя есть. Еще один. Два плюса.
2: Почему плюс? Два. У меня два плюса.
1: Два плюса, два плюса, да. Так, проиграл все номинации на Грэмми. Как это? Ты же... Почему ты сказал
2: ну,
1: да?
2: Ну, да, противоречие. Да, противоречие.
1: У него пять наград уже. Ну, ты что, это же Сэм Смит. У него голос такой прям. Ну, вот сейчас послушаем. Так, ладно.
2: Ну, я же не говорил, что я не идиот. Тут не было такого условия.
1: Тихо-тихо, мы с тобой в прямом эфире. Осторожнее. До того, как стал популярным, работал уборщиком туалета в баре, ты уверенно сказал да? Да. Да,
2: да,
1: еще раз да, делал он это и не стесняется. Поп-панк-звезда Лили Аллен, его кузина. Ну, двоюродная сестра, да, получается, кузин? Ну, да, да.
2: Ну, получается так, да. Да,
1: да, да. Слушай, ну ты красавчик, Павел. У тебя
2: 4 из 5.
1: Это прям вот так вот. Это прям аплодисменты, понимаешь?
2: Ай, кто молодец? Я молодец.
1: Ты молодчина,
2: да? Я молодец.
1: Не отключайся, пожалуйста. Сейчас будем выбирать подарки. Ну и, конечно же, для тебя. Сэм Смит на радио Хит ФМ.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2014.
4: Сэм Смит.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 тепла, днем до плюс 27.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж «Калуга», Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
5: Застройщик ООО «ЭЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть комедийный детектив «Кукушонок» про опытного оперативника, которому в качестве напарника навязывают зумеры из богатой семьи. Насмотревшись фильмов, тот решил стать крутым копом, и влиятельный отец рассудил, что лучшее лекарство от этой блажи и вправду послать сына на недельку-другую на рутинную полицейскую работу. Однако парень полон энтузиазма, и из героев складывается неплохой тандем. Главные роли в сериале исполнили Станислав Бондаренко и Максим Сапрыкин.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась остросюжетная драма «Приговор» про человека в запутанных обстоятельствах с Антоном Васильевым в главной роли. По сюжету 22 года назад главный герой был несправедливо обвинен в преступлении и надолго сел в тюрьму. Теперь, выйдя на свободу, он просто хочет жить спокойной жизнью с любимой женщиной, но не тут-то было. Им начинает манипулировать фигура из прошлого, втягивая в криминальные дела, от которых герой предпочел бы держаться подальше. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» и АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
11: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Вместе с BTS потихонечку буду уплывать из ваших гаджетов, друзья. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All-Star Show. Ну, а я желаю вам классного дня. Хит FM. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Ну что, господа, вы в хорошем, я надеюсь, настроении, как и я в хорошем настроении. 14 часов и 5 минут в Москве. Ой, хотела такую штучку вам рассказать, интересненькую. Сегодня в метро видела. Короче говоря, дяденька такой полненький, так его ласково назовем, очень здорово использует свой живот. Это первый раз такое вижу. Он сидит в метро, и в какой-то момент он что-то там пишет в своем телефоне, на что-то, может быть, отвечает или что-то смотрит, а потом кладет его вот на бедро, прям под живот, понимаете? И живот держит мобильный телефон. И мобильный телефон не падает, и вообще никто не может его оттуда скрасть. И я бы вот применила это слово. Ну, короче, так здорово, я подумала, ну вот когда я отращу себе такой живот, а в планах имеется, понимаете ли, то я буду точно так же использовать все туда, все, что помещается вот так под складочку, понимаете, вот где бедро, ну где сбоку, вот так вот он его кладет, прям раз туда под животик, и нормально едет. Красавчик. Вот, надеюсь, у вас тоже веселый день проходит. Я напомню, это вторник, Калашникова здесь, всем привет.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
12: 0+. Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
13: Каждый день на телеканале «Солнце».
14: Категория 6+.
15: Это Егор. Он пригласил меня на выпускной.
16: Я устрою ей выпускной.
15: Короче, мы спасаем выпускной.
17: Милана Хаметова в комедии «Не одна дома три. Выпускной». В кино с 21 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Что-то про Холливуд. Я извиняюсь, Мадонна только что на Хит FM. Ну, нравится ей про это. Нам нравится. Дома нас и тут неплохо кормят. И вообще у нас жара совершенно летняя. Но очень приятная летняя жара, когда такое же повторится через месяц. Я уже настаиваю на этом, на этих умозаключениях. Все равно будет гораздо жарче, потому что, наверное, асфальт разогревается, или люди разогреваются, или я не знаю, что разогревается. Птицы нагреваются. Но в любом случае сначала вот не так жарко, даже при тех же показателях на термометре, я имею в виду. Вот, кстати, о термометре.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 тепла, днем до плюс 27.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал радиостанции Хит FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Kid News. Открытие.
1: Чем больше времени дети проводят в соцсетях, тем сильнее у них выражены симптомы депрессии. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели масштабные исследования. По словам экспертов, в среднем за 3 года использования соцсетей у детей в возрасте от 9 до 13 лет время экранного досуга вырастает с 7 до 73 минут в день. А уровень депрессивных симптомов увеличивается на 35%. Возможными причинами усиления депрессии у детей ученые считают кибербуллинг, нарушение сна и другие негативные эффекты цифровой среды. Именно поэтому эксперты рекомендуют использовать семейный медиаплан, который поможет родителям и детям формировать здоровые цифровые привычки. Ведь осознанное и ответственное отношение к цифровому пространству – это путь к сохранению психического здоровья и благополучия детей. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

и папе что-то вроде бы похоже на то, что кто-то перед отцом извиняется. Не будем вдаваться в подробности. А вот чтобы не было причин извиняться перед родителями, нужно как минимум давать обещания и выполнять их. Вот что важно. Давать обещания мы все мастера. Мы знаем, как это делать, а вот потом выполнять эти обещания, держать слово. Тут посложнее. Но иногда получается, вы знаете, это прекрасно. Шакил О'Нил, небезызвестный, свои 54 года, а ему уж 80. 54 выполнил обещание, данное когда-то маме. Он получил вторую степень магистра. Представляете? Вот такой вот молодец. Не забыл свои обещания. Ну, может быть, ему и напоминали все это время. В общем, в 92-м году он бросил университет ради НБА, мы все понимаем. Но мамке сказала: однажды я вернусь к учебе. Мамочка, я тебя не разочарую. 92-й, сейчас посчитайте 26-й. Что-то сначала не срасталось, ну, занят был, сами понимаете, баскетбол, все это понятно. Потом, опять же, увлекся всевозможным блогингом, судя по тому, что он творил в последнее время. А теперь окончил магистратуру по гуманитарным наукам. Вот так-то. Ну и свою диссертацию посвятил что-то там насчет спортивного тоже. Ну, что-то там. И Одиссея Гомера, и спортом какой-то. Ну, в общем, и не вдавалась в подробности тематики его диссертации. Но сам факт, да, действительно прыгает в этой мантии, в этой шапочке вот с помпончиком. Очень радостный. Вот, так что если вы вот так сейчас подумаете, вы мамке какое-то обещание давали? Или папке, или бабушке, или кому-то вы давали, которое еще не выполнено? Может быть, стоит заняться. Все-таки еще не так много времени прошло с начала года. А вот даже если вы, кстати, себе давали обещание в начале нового года, может быть, стоит как раз начать его исполнять?

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru. 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в Сибриз. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробно на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Галя, у нас отмена!
14: Какая еще отмена?
13: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
15: Акция для ИП и ЮЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Nice Movement, Джастин Бибер на Hit FM, 14:50 в Москве, и это очень летнее настроение. Я надеюсь, у вас тоже оно какое-то либо совершенно летнее, либо около того, потому что лето совсем скоро. Я напомню, сегодня 19 уже мая, господа. К этому времени, кстати, спрос на кондиционеры в Москве резко вырос. В Москве и области почти на 50%. Вот на прошлой неделе, когда было не так жарко, никому и не нужно было. А на этой неделе, когда жарко у нас в столице стало, а мы тут на рекорды идем, между прочим, на этой неделе ожидается пара рекордов, один из которых 79-го года, понимаете? Вот настолько действительно, поэтому мы здесь и жара, а жара, ну вот об этом говорим, конечно. И сразу понадобились кондиционеры, вот. А до этого мысль такая не приходила, что человеку нужен кондиционер, вот сейчас вот жара настанет, ну зачем он мне нужен? А раз, настала жара, он мне очень нужен. Я не знаю, может быть, конечно, даже и цены по этому поводу повысились на установку кондиционеров. Ну уж такая человеческая природа. Пока петух не клюет, нет, пока гром не грянет, я не помню, но такая человеческая природа.

0: Это вот такая новинка на Хит FM. Мы специально притащили ее в эфир, чтобы вам представить, потому что мы с вами должны быть в курсе, конечно же, всего этого модного музыкального. И сейчас эта песня растет в чартах, потому что, ну, сами понимаете, «Гладиолус», потому что это фильм «Дьявол носит Прада», вторая часть, потому что Леди Гага и дочь никогда до этого не работали, а теперь поработали, и теперь еще и визуально, естественно, они представили эту песню, и там мода тоже присутствует, провокация такая, как пишут знатоки, провокация 90-х, начало 2000-х. Ну, а вдохновились мастерами моды Гальяна, Маржелой, Жаном Полем Готье, в общем, вот это вот все такое интересненькое. А до того, как выйти вместе вот на, соответственно, с клипом, с песней, на большую аудитории очень хвалили друг друга, что Леди Гага дочь, что обратно, соответственно, очень хвалили, восхищались. Вот это вот мы все вот эти знаем приемчики. В любом случае, вот такая песня. Давайте скажем честно, если бы это не были конкретные две девочки, если бы это не была, не был фильм «Дьявол носит Прада», вторая часть, обратили бы мы внимание на эту песню как на что-то вау, летела бы она вверх по международным строчкам, по строчкам международных хит-парадов. Ответ? Каждый сам ответьте себе, пожалуйста.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Организация акции ООО «Татнефть» и АЗС. Информация на сайте azs.татнефть.ру.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Милана Хаметова.
6: Вся школа только и делает, что говорит про наш выпускной.
7: Мой выпускной будет лучшим.
6: Ведь этот день навсегда останется в нашей памяти.
7: Ну, Маша, ты даешь.
5: Не одна дома три выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ну что-то, что делает тебя еще сильнее. Я предлагаю действительно на этом сосредоточиться сильнее или, по крайней мере, веселее. А у нас в этом часе, между прочим, может и везде хит с нами случится. Да-да-да, будьте внимательны. Я просто напомню, что у нас сегодня 19 число, значит, 19 везде хит выигрывает. Ну и в какой-то нужный момент не забывайте присылать слово «везде хит», а в наш мессенджер 925-007-107-4.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 тепла, днем до плюс 27.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: С развитием нейросетей человечество разделилось на сторонников прогресса и тех, кто не доверяет искусственному интеллекту и изначально относится к его работе скептически. Иногда совершенно зря, что доказал интересный эксперимент одного художника в интернете. Он опубликовал в своем блоге изображение подлинной картины Клода Моне, но написал, что это генерация нейросети по мотивам работы знаменитого импрессиониста и попросил указать на недостатки в сравнении с оригиналом. Интернет не подвел. Со всех окраин сети сразу же слетели ценители искусства и в пух и прах разнесли картину французского живописца, сравнив его с работой художника-студента. Сам автор эксперимента считает, что это яркое свидетельство того, что люди просто перестали проверять реальность получаемой информации. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер плюс 7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: «Везде хит» на радио «Хит ФМ».
1: И он, конечно же, случился, этот самый «Везде хит». Я вас предупредила, причем достаточно это было недавно, то есть можно было прям не терять бдительности, что вы и сделали, а точнее не сделали, не потеряли. Так вот, «Везде хит» сегодня вот в данный момент случается, и нас интересует 19-й, я все отсчитала. Сегодня 19-е число, и 19-й «Везде хит» выиграл. Давайте же поздравлять и приветствовать в эфире нашего победителя. Это Сергей из Москвы с красивым низким голосом. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
2: Да, здравствуйте, всем хорошего дня.
1: И вам тоже. Мне нравится ваш голос, это комплимент. Вот.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, с нашим удовольствием. Во-вторых, это было во-первых. Во-вторых, конечно же, после комплиментов самое интересное узнать, что же вы выиграли сегодня, что же за «Везде хит» вам попался. Итак, внимание, вы сегодня вытянули, поймали, как угодно, выиграли «Везде хит» на модную одежду.
2: Обновочка на лето.
1: Да, это значит, что благодаря Хит FM что-нибудь себе да прикупите на лето. И хотя бы вот что угодно. Вот так вот я бы сказала. Мы еще раз вот с этим поздравляем вас.
2: Да, спасибо большое.
1: Оставайтесь, пожалуйста, на связи, и все расскажу вам, как дальше будет происходить. Видите, какой голос сегодня был в эфире. А это был наш победитель. Вы тоже можете быть нашим победителем, и это может даже случиться сегодня, но чуть-чуть попозже, конечно же. Так что готовьте свои ладошки, свой голос, чтобы побыть в эфире, ну и свою удачу.
0: Лови «Везде хит» на радио «Хит FM».

0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190190908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет. Безвизовый режим. 7 километров песчаного пляжа. Апартаменты и виллы у моря. Аквапарк и яхт-клуб. А также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Shout Only You прямо сейчас на Hit FM, 15 часов 49 минут, это время московское. Сегодня это просто час, который заканчивается уже почти, а завтра это будет особенный час с 15 до 16 по Москве, потому что это клуб Hit Woman. И завтра у нас в гостях Дарина Алексеева, главный редактор глянцевого журнала «Москвичка». Дамы и господа, что очень, конечно же, приятно и интересно, поэтому не забудьте, даже если вы заняты все это время своими делами, но с 15 по Москве побудьте вместе с нами здесь в эфире Hit FM, потому что это клуб Hit Woman и, как всегда, прекрасные гости. Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Это новиночка в данный момент на Hit FM. Такая вот красивая, тягучая, плавная. Все новинки можно еще раз изучить, если есть такая необходимость и потребность, или просто желание, на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки», разумеется, и мобильное приложение «Радио Hit FM». Господа, 16 часов и 7 минут в Москве. Это о чем говорит? Что вторник уже... логически завершается. Я понимаю, еще может быть огромное количество рабочих задач на сегодня. Но мы всегда помним, работа не волк. не то хотел сказать. Хотя и это тоже правда, в лес не убежит, это раз. А во-вторых, завтра среда, самый продуктивный день на неделе, так сказали специалисты. Поэтому, может быть, туда спихнуть оставшиеся. Но это вам судить. В любом случае, мы вас музыкой поддержим, обеспечим, чтобы вы не решили. Оффенбах буквально через мгновенец. Мари Краймбрери тоже в этом часе. Ну а чтобы не перетрудились, не дай бог, еще и поиграем в этом часе чуть-чуть попозже.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Милана Хаметова.
5: Короче, мы спасаем выпускной.
6: Я устрою ей выпускной. Что лучше бы его и не было.
5: Она мошенница.
7: Но вы же не мошенники, нет?
8: Нет, конечно.
9: Ну, Маша, ты даешь.
10: Не одна дома три выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 тепла, днем до плюс 27.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Если чувствуете какое-то опустошение, ну, типа песенки, да, как вот у нас только что было, ничего, сейчас наполним. Угу. Давайте быстренько поиграем, и кто-то из вас выиграет, а значит, будет выбирать себе подарок от Hit FM. Что у нас есть на данный момент? Дождевик. Если у вас такая же погода, как в Москве, сейчас дождевик – это самое то. Терять килограммы, понимаете? Обматывайтесь в этот дождевик и бежите. Нет, конечно, это для дождя. А в дождь он все равно придет непременно. Поэтому дождевик хороший подарок. Может быть, не на сегодняшний день, но в принципе, да. А настолка, спойлер, все звезды от Hit FM всегда хороший подарок. Подушечка антистресс всегда хороший подарок. И спортивный вот этот спортбокс у нас. Ну, там всякие фенечки, так это назовем, такое слово вспомнилось. Для спортзала, может быть, да. Там бутылочка, там всякие напульснички. Вот это вот все есть в нашем спортивном боксе. Или такое можете выбрать. Я расскажу сейчас вам историю, да. Пусть это будет история из жизни. Расскажу ее не целиком. Утаю самую важную часть. А у вас будет три варианта развития событий в этой истории. Только один из вариантов правда. Я их перечислю. А вы выбираете один, два или три. Какая правда вам покажется, ту и циферку присылайте на наш МАКС 925-007-107-4. Итак, к истории, господа. К истории, которая произошла, потерялась. Ладно, где-то она произошла, нет, в Англии нашлась. А в Англии произошла эта история, она совершенно маленькая, просто девушка купила там подержанный комод. Ну, потому что красиво, таких больше не делают, недорого, конечно же. Ну и очень подошло к интерьеру. А купила подержанный комод, она его сначала выбрала, а потом ей его доставили. И вот когда ей его доставили, она его поставила в нужное место, открывает, а там, в этом комоде, что-то такое, что ей, прямо скажем, не понравилось, и она думает... Может, его сжечь? Ну, не так, конечно, нет, она не так думает, но она думает, все-таки вот есть свои минусы, когда ты покупаешь вещи подержанные. Итак, что же ей там сильно не понравилось, что она нашла в этом комоде? Первый вариант. Там лежала голая фотка. Ну, кого-то, видимо, предыдущего обладателя. Второй вариант. Там лежали забытые труселя. Ну, кого-то, видимо, предыдущего обладателя. И третий вариант. Там лежал дохлый таракан, мадагаскарской большой. Кого-то, видимо, предыдущего обладателя. Ну, как вам кажется?

вышло так, что это тот случай, когда очень-очень-очень немного правильных ответов. Ну, мне, конечно, хватает до 19-го посчитать, не до стажа приходится считать, но чисто визуально, прям, наверное, процентов 20, если не меньше. Но тут сложно посчитать в процентах и вообще. Главное, что 19-й правильный ответ я отсчитала, и мы сейчас будем поздравлять нашего победителя Дениса из Москвы, но сначала к истории. Итак, дело было так. Покупательница в Англии купила подержанный комод. Очень такой, добротный на вид. Хороший, симпатичный комодец. Старенький. Соответственно, цена ее устроила, вид ее устроил. Все хорошо в интерьерах писалось. Ей этот комод доставили. Она открывает, на предмет там проверить что-то или вообще уже вещи свои загрузить. И вдруг находит находку. И не побоюсь этого слова. А в одном из ящиков, там где-то подальше, в глубине, лежала голая фотка. Фотография обнаженного незнакомца. Причем позировал. Это я был предыдущим владельцем вашего комода. Или я не знаю, что там конкретно, но вот да, она даже ее в соцсетях выставила. Говорит, вон какие извращенцы бывают. В общем, да, голая фотка ей на память, так сказать, прилетела. Естественно, это и есть правильный ответ, и я отсчитывала 19-й. И давайте поздравлять Дениса из Москвы, который именно правильно ответил. Его сообщение прилетело 19-м, и он у нас победитель. Я говорю, какой подарок выбирать? Он говорит, да неважно. Сейчас мы ему подберем подарочек. Это мое любимое. Подбирать подарки нашим победителям. Ну, а мы, господа, немножечко поиграли, летим дальше.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026-го, скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».
14: Swim. What a funny love your skin. Swim.

Алекс Уоррен на Хит FM. Конечно же, ему тоже спасибо скажем. И всем спасибо говорим. И особенно спасибо огромное за такую погоду. Но это уже не Алексу Уоррена, а не знаю кому. Небесам. Вот. Единственное, начинается вот это включить кондиционер, выключить кондиционер. У меня, по крайней мере, потому что я из тех, не кому постоянно жарко или кому постоянно холодно. То жарко, то холодно. Нагрелось, соответственно, помещение. Включаем кондиционер. Сильно охладилось, выключаем кондиционер. Поэтому меня туда-сюда хлопает. Мне так веселее, ну вот честно. Я так и дома делаю. Я не могу просто включить и настроить кондиционер на определенную температуру. Мне холодно станет, понимаете? Поэтому у меня в кондиционере ломается кнопка в call.

0: Итак, это Миша Миллер в начале очередного часа на Хит FM 17 часов и 5 минут в Москве. Я вообще-то сейчас сидела, смотрела, перелистывала, так сказать, в виртуальном смысле журнал «Москвичка», а у нас завтра клуб «Хит Вумен», и главный редактор этого журнала будет с нами. Я сначала подумала, мне нужно же с контентом ознакомиться, это обязательно будет, правильно? Должен же кто-то из нас с вами точно знать, о чем речь. А потом я решила так, вот пойду домой и куплю. Ну, потому что это же реальный журнал, он прям печатается, как тот самый, про который кино сняли, «Подиум» называется, «Дьявол носит Прада», уже вторая часть вышла, понимаете? А я давно журналов не покупала. Мне вот такая идея пришла в голову, хоть бы не растерять ее по дороге. А в остальном все нормально. Джак Джонс буквально через мгновение ворвется. Песенка по имени Шаде от Мота с товарищами. Эд Ширан, Алан Уокер и многие другие. Погнали.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Это Тедди Свимс прямо сейчас на Хит ФМ. Все он это знал, все он это предвидел, ничего нового не случилось. Но он хотел бы вот так вот не угадывать будущее. Он хотел бы вот так вот не знать, что случится. Вот о чем эта песенка, а в данный момент на Хит ФМ. Будет много других интересных и от Маршмелло, и от Зейна, и много кто еще появится.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 тепла, днем до плюс 27.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама.
8: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
9: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Не стоит доверять популярным интернет-трендам, ведь они могут быть опасными для здоровья. Так в соцсетях набирает обороты популярный совет от знаменитостей, которые рекомендуют перед сном заклеивать рот скотчем, чтобы улучшить здоровье полости рта, качество сна и омолодиться. Однако британские медики настоятельно рекомендуют не идти на подобные эксперименты, поскольку модный тренд не только бесполезен, но и может стоить вам жизни. Заклеивание рта может усугубить симптомы апноэ, а также работу сердечно-сосудистой системы. Вместо рискованных экспериментов медики рекомендуют традиционные методы улучшения сна, создание комфортных условий в спальне, соблюдение режима дня и отказ от гаджетов перед сном. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: «Сказка на ночь».
1: Сегодня расскажу я вам страшную сказку, но больше для мальчиков. Страшную, вот слушайте, мальчики, как оно бывает. Большие, маленькие. Ну так вот, про злую-злую коварную тетеньку расскажу я вам сказочку. Жила-была тетенька в далекой-далекой стране Индии. И была она злая, коварная и очень-очень плохая тетенька. Почему? Потому что она была красивая. И этой красотою она заманивала мужчин и обирала их догола. Вот такая была тетенька. Схема рабочая, короче говоря. Жил-был, например, один дяденька в этой же далекой стране Индии. И вот он однажды обратился в брачное агентство. Говорит: подберите мне, пожалуйста, жену, красавицу, чтобы была хорошая, положительная во всех смыслах, чтобы была добрая, работящая, чтобы ничего не требовала. Ну, и красивая обязательно, обязательно. Вот ему и подобрали из всех красавиц. Конечно, выбрал самую красивую. Они встретились, и он прям влюбился. Она прям положительная, такая хорошая, хорошая, без недостатков. Вот, он, конечно, влюбился и женился на ней. И вот когда они поженились, когда она уже получила в подарок все, что там дарили, и денежки, и драгоценности, и все, что представляет собой действительно ценность какую-то, она исчезла, сбежала совсем награбленным. Угу. Он, естественно, туда побежал. Нет любимки. Он побежал в агентство брачное. Нет агентства брачного. Он побежал в полицию. А там ему добрые дяденьки объяснили. Да что? Что уж теперь, мил человек, потерял пока ты все, потому что у нас у тебя не первый эпизод уже, если честно. Тетка эта орудует здесь с группой товарищей. Уже 8-й эпизод или 9-й даже вместе с тобой. В общем, поймать мы ее не можем. Вот так вот агентства появляются и исчезают. Выберут там побогаче. И потом убегают. Мы, конечно, работаем над этим, но пока что-то безрезультатно. Вот, ну, будем надеяться, конечно, что как-то это...

0: Фелд на Хит ФМ и биение сердечко. 17 часов 49 минут в Москве, господа. Это вечер, вечер вторника. Вообще, как вечер, конечно, не выглядит. Ну, ничего страшного, это и хорошо. У нас еще день прибавляется, правильно, до середины, даже середины с хвостиком июня, поэтому совсем скоро будет, нет, совсем светло будет, ну да, совсем скоро будет совсем светло и по ночам, там совсем коротенькие ночи, ну вот это вот все, приближаемся. Погода тоже пока радует, я знаю, да, она испортится в столице уже на следующей неделе, но зачем об этом думать. И вообще, знаете, о чем я думаю, что вот бывают метеозависимые, мы уже выяснили с вами, что да, метеозависимые бывают, есть люди, которые коленками и прочими делами чувствуют, что как-то изменяется погода, и голова болит, там еще что-то такое у людей случается. Или просто настроение прям ниже плинтуса, правильно? А бывают солнцезависимые люди. И это большинство, я думаю, и с этим тоже не поспоришь. Вот когда солнышко вышло, и сразу настроение хорошее. Есть у вас такое, да? Вы тоже солнцезависимые люди. А когда солнышко недавно, и какое-то гунявенькое настроение, есть у вас такое? Ну вот, не, можно, конечно, разгонять, тем более для этого придуман Хит FM, чтобы нормально так настроение было в любой момент. И дня, и ночи, и не то, что солнце не вышло, а просто ночь, например, на дворе, и невозможно, чтобы вышло солнце, да? И тогда что, грустить, что ли? Нет, конечно, под Хит FM мы не грустим, если только сильно захочется. Но солнце настроение добавляет. Желаю вам солнца побольше и до завтра. А, кстати, Обломов встречается в следующем часе, и мне что-то подсказывает, что там еще везде хит еще один может появиться до конца этого дня. Ну, будьте внимательны, короче говоря. До завтра. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Banal и The Warning на Hit FM только что, с напоминанием о том, что лето в самом разгаре. Да, так бывает. 19 мая, а за окном плюс 32 у нас в столице. Это супер, это круто. Как там в вашем городе, если вдруг тепла и солнца не хватает? Я все понимаю, да, бывает. Вы маякните. Расскажите, мы поделимся легко, от всей души. Ну а еще мы будем делиться хитами, новинками и премьерами в шоу «Большой релиз». Начинаем прямо сейчас. Начинаем полное погружение в музыку.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: УН Стамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Бенаси Брос и Сэнди на Hit FM Illusion. Никаких иллюзий, только хиты. Причем хиты разных эпох и направлений. Весь мировой топ и поп в одном плейлисте у нас на Hit FM. Разнообразно, хитово и очень клево.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 тепла, днем до плюс 27.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
9: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
13: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Хавейл F7. Хавейл F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Хавейл F7. Узнайте больше в дилерском центре Хавейл Корс Групп на Зерновой, 17.
15: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс в соцсети.
1: Использовать смартфон без вреда для здоровья и психики можно не более 3 часов в сутки. По словам австралийских ученых, злоупотребление гаджетами перегружает мозг дофамином, который отвечает за мотивацию, удовольствие и чувство удовлетворения. Как отмечают медики, каждый раз, когда человек получает уведомление, листает ленту или играет в мобильную игру, мозг вырабатывает дофамин, что создает кратковременное ощущение удовольствия. Однако со временем мы начинаем выгорать. И если телефон крадет ваше внимание и высасывает энергию, то эксперты рекомендуют пересмотреть свое поведение и не зацикливаться на подсчете экранного времени, а сосредоточиться на том, как смартфон влияет на качество жизни. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

на Hit FM Maroon 5 о героинях и героях, то есть про всех вас получается. Кстати, если хотите стать героем этого вечера, попасть в прямой эфир и получить крутейший подарок от самого хитового радио, тогда ловите везде хит. Очень скоро прозвучит сигнал, и как только вы его услышите, сразу отправляйте в мессенджер Макс слово «Везде хит». Важно, чтобы ваш месседж пришел 19-м, так как сегодня 19-е число. Наш номер в мессенджере Макс +7 925 007 1074. Что же вам достанется сегодня? Может быть, полный бак бензина? Или какие-то вкусняшки? Или ювелирные украшения? Узнаем очень скоро.

0: Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
3: 0+. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и

0: Лови, везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: А это «Везде хит». Он может случиться в любое время, в любой момент. Если поймали, значит, подарки ваши. Нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс и стать 19-м, так как сегодня 19 мая. Нашего победителя зовут Ирина, северная столица на связи. Ира, здравствуйте.
2: Здравствуйте, всем привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ира, ну что, готовы получать свой «Везде хит»?
2: Я всю жизнь к этому готовилась.
1: Чудесно, чудесно. Итак, Ирина, вы получаете прямо здесь и прямо сейчас от радио Хит FM «Везде хит» на полный бак бензина. Ну, а значит, благодаря радио Хит FM вы сможете отправиться в путешествие, а предварительно заправиться на известный АЗС в городе. Так что мы вас еще раз поздравляем от всей души.
2: Это очень актуально. Спасибо вам огромное.
1: Вам спасибо. Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.
0: «Везде хит» на радио Хит FM. Реклама.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: радио Hit FM.
1: Трэп Мафия Хаус на Hit FM только что и Мафия Стайл. Ну что, ребята, все меньше и меньше одежды остается на нас с каждым новым днем. А потому что все жарче и жарче. Окей, одежды меньше, но только не хитов. Только не хитов. Их, наоборот, больше с каждым днем и с каждым часом. Особенно в шоу «Большой релиз». У нас час второй. И тут раздел «Хит рефреш». Где-то через 25 минут обязательно дождитесь.
0: «Большой релиз» на радио «Хит FM».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременно
4: сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Танк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
17: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это Осиана на Hit FM Cry Cry. Вот и Али Фармиен тоже закричит, но только от радости, от того, что его трек Body Talk в главном хитовом чарте на прошлой неделе стал 10-м. Плюс одна строка за неделю. Это круто, это классно, так что мы тоже поздравляем Али Фармиена с продвижением вперед. Ну и с тем, что, наверное, на этой неделе он поднимется еще выше. Вы, главное, не забывайте голосовать за работу Body Talk на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 тепла, днем до плюс 27.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: газировку уже достаточно долгое время называют одним из самых вредных напитков для здоровья. Тем временем команда ученых из Великобритании проанализировала данные исследования и связи между питанием и психическим здоровьем молодежи. Выяснилось, что употребление напитков с высоким содержанием сахара не только негативно влияет на физическое здоровье, но еще и является маркером повышенной тревожности. О прямой зависимости это не говорит, но может стать поводом обратить внимание на ментальное здоровье любителей сладких напитков. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Впереди хит Refresh. Вспоминаем очень громкий хит прошлых лет, слушаем его фрагмент, а затем в эфире появляется более современная версия этой песни, например, кавер или ремейк. Сегодня мы с вами ныряем в 84-й год. Давненько это было. Песня немецкой группы Alpha Willi Forever Young. Она стала одним из самых известных хитов 80-х годов. Работа вошла в одноименный дебютный альбом коллектива. Демо-версия трека была записана в 82-м, и изначально продюсеры задумывали Forever Young как танцевальную песню, но позже решили упростить аранжировку. Итак, оригинал группы Alpha Willi, песня Forever Young, слушаем далее. А затем версия 2024 года. И тут уже плюс к Alpha Willi Дэвид Гетта и Эйва Макс.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
2: 0+. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Тейлор Свифт и, наверное, одна из самых узнаваемых песен 2025 года «The Fate of Ophelia» в 19.50 по Москве. До финала этого часа вместе с нами Ибен, Холло и Дуа Липа «Training Season». Не пропустите. Плюс не пропустите хиты без правил уже в следующем часе. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какая новинка в итоге победит. Поэтому прямо сейчас мы всех вас приглашаем заходить активно в группу «Хит FM ВК» и также активно голосовать.
1: Реклама.
2: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
3: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Леди Гага и Дойчи, Runway на Hit FM только что в 20.06 по Москве. Runway — это новинка. Дальше новинок будет еще больше.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Это «Хиты без правил». Здесь сражаются лучшие новые песни. Их судьба в ваших руках и только в ваших. Если вы хотите, чтобы одна из новинок в итоге попала в эфир, нужно голосовать. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте. Находите пост на тему «Хитов без правил». Мы там уже все разместили, все подготовили. Вам осталось лишь этот пост найти и проголосовать за тот трек, который вам понравится больше. У нас сегодня такая танцевальная битва, танцевальный баттл. Два дэнс-трека мы вам представим прямо сейчас. Первый называется «Serotonin». Это Джеймс Хайп. Вот такое Джеймс Хайп и «Serotonin» номер один. Под номером два — MK Zone. Мы стартуем.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Kid News. Гаджеты.
1: Удаленщикам на заметку: медики не рекомендуют работать с ноутбуком на мягких поверхностях, поскольку это вредит не только вашему здоровью, но и представляет серьезную угрозу для устройства. Эксперты сервисного центра напоминают, что размещение ноутбука на подушке, одеяле или другой тканевой поверхности серьезно сказывается на вентиляционных отверстиях компьютера, снижая эффективность системы охлаждения. Также мягкие поверхности могут забить корпус ноутбука пылью или ворсом, что в итоге приводит к поломке компьютера и дорогостоящему ремонту. Так что, выбирая удаленный формат работы, позаботьтесь о хорошо обустроенном рабочем месте дома. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Финал. Две новинки из хит-парадов мира и только одна вакансия в нашем трек-листе. Повезет тому треку, в чью пользу придет большее количество ваших голосов в группу Hit FM ВКонтакте. Подсчет голосов мы проведем буквально через минуту. Дождитесь. Но перед этим слушаем еще раз фрагменты свежих песен. Напомню, сегодня в нашем муз-баттле участвуют танцевальные треки. Первый называется «Серотонин». Это Джеймс Хайп. Под номером 2 MK Zone. Уже 20:36 в Москве. Ну что, все готовы к развязке? И мы, и вы, и, соответственно, участники нашего музыкального сражения. Посмотрим в группу Hit FM ВК, куда вы и бросали свои голоса на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 2 голоса. В этот вторник, 19 мая, в нашем муз-баттле побеждает MK. MK, ну и фанфары, естественно, в адрес этого парня, этого электронщика. Песня «Зон» выходит в финал, и дальше мы ее послушаем целиком.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: А поехали всей семьей!
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
19: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
20: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Топик и Бекки Джи в нашей компании «Сори, папи» 20.51 по Москве. Завтра у нас гости в «Хит-вумен-клубе». Будут интересные разговоры, поэтому присоединяйтесь. Ровно в 15 по столице придет Дарина Алексеева, медиа-менеджер, главный редактор глянцевого журнала «Москвичка» в 3 часа дня в «Хит-вумен-клубе». Только у нас, только на «Хит-ФМ».

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Это большой релиз на Hit FM, 21.03 в Москве. Как обычно, в это время проводим специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран. Каждый вечер новая страна. Сегодня Дания вашему вниманию. И местный музыкальный топ. Стартуем сегодня с 29 места. Здесь Оливия Родриго. Я думаю, что вы помните эту девушку. Несколько лет назад она выпустила трек «Vampire», который стал очень большим хитом в мире. Сегодня мы послушаем ее новую работу. Как раз она и попала на 29 место в Дании. Называется «Drop Dead». Оливия Родриго.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и обзор чарта Дании. Перемещаемся на 20 место. Как и неделю назад, здесь Sombor. Да, тот самый Sombor, песня Homewrecker. Как говорится, S-стабильность, да? Неделю назад 20-е и сегодня 20-е место. Homewrecker, Sombor.

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Кеймаро. Yeah.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Среди устройств, которые делают наш быт более легким и приятным, набирает популярность увлажнители воздуха. Однако без должного ухода эти приборы могут не только приносить пользу, но и быть опасными для здоровья. Российские медики рассказали, что увлажнители, в которые просто доливают воду, без очистки деталей с дезинфицирующими средствами, могут стать домом для целых колоний бактерий, приводящих к серьезным заболеваниям. Поэтому не забываем о должном уходе за подобной техникой и заодно заботимся о своем здоровье. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, специальный хит-парад и главные треки из чарта Дании. Добро пожаловать в первую десятку. Впереди самый-самый топ. Девятое место. Итак, на девятом месте Алекс Уоррен. Тот самый Алекс Уоррен, который в нашем главном хитовом чарте по итогам 2025 года стал первым. Его песня Ordinary стала number one. Так что мы Алекса еще раз поздравляем. И переходим к девятому месту хит-парада Дании. Здесь работа Fever Dream. Алекс Уоррен.
0: Чарт спешл.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
3: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: УО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-40-980-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс».
10: Каждый день на телеканале «Солнце».
11: Категория 6+.
12: Милана Хаметова.
13: Короче, мы спасаем выпускной.
14: Я устрою ей выпускной. Что лучше бы его и не было.
13: Она мошенница.
15: Но вы же не мошенники, нет?
16: Нет, конечно.
17: Ну, Маша, ты даешь.
18: «Не одна дома три» выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Полное погружение в музыку в большом релизе на HitFM. Сегодня в нашем специальном хит-параде музыкальный топ Дании. Мы наконец дошли до первого места. Тут диджей-продюсер по имени Паров Стеллар. Он из Австрии. После появления в европейском песенном конкурсе его трек стремительно набирает обороты. В некоторых странах уже возглавил рейтинг, оказался на вершине, на первом месте. Итак, Паров Стеллар. Black Lilies. Черные лилии. Послушаем далее. И на этом зафиналим чарт-спешл, большой релиз. И попрощаемся с вами до завтра.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: вызванной тревожностью, разделили на две группы. В одной из которых испытуемые тренировались на беговой дорожке в разных конфигурациях, а другие просто сидели в помещении, читая журналы о спорте. После этого им давали простые задания, которые было необходимо выполнить максимально быстро и точно, а их показатели мозговой деятельности регистрировались специальным оборудованием. Выяснилось, что практиковавшие спорт перед выполнением заданий испытывали меньше стресса и тратили меньше времени и энергии на обработку информации, в том числе благодаря выработке дофамина, норадреналина и серотонина. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Чем больше времени дети проводят в соцсетях, тем сильнее у них выражены симптомы депрессии. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели масштабные исследования. По словам экспертов, в среднем за 3 года использования соцсетей у детей в возрасте от 9 до 13 лет время экранного досуга вырастает с 7 до 73 минут в день, а уровень депрессивных симптомов увеличивается на 35%. Возможными причинами усиления депрессии у детей ученые считают кибербуллинг, нарушение сна и другие негативные эффекты цифровой среды. Именно поэтому эксперты рекомендуют использовать семейный медиаплан, который поможет родителям и детям формировать здоровые цифровые привычки. Ведь осознанное и ответственное отношение к цифровому пространству – это путь к сохранению психического здоровья и благополучия детей. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Дави «Везде хит» на радио Хит FM. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. «Везде хит». «Везде хит». Каждый будний день

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Роботы. Роботы медленно, но верно становятся нашей новой реальностью, которая помогает сделать быт проще, а еще обезопасить жизнь и здоровье. К примеру, в Японии уже несколько лет безуспешно пытаются бороться с увеличением количества медведей, выходящим к жилым домам, и, кажется, решение проблемы нашлось в виде робоволка местной разработки. Устройство визуально похоже на настоящего хищника и при обнаружении движения включает громкий отпугивающий медведей звук, слышимый на расстоянии до 1 километра. Такие роботы будут патрулировать территории, на которых медведи и другие хищники подходят слишком близко к жилым домам, самостоятельно определяя звук, который понадобится для отпугивания. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Кункс, Galaxy.
1: Второе место.
2: Dave and Tams, Rain Dance.
1: Первое место.
2: Alan Walker, Broken Strings.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Путешествия полезны для организма. Это в очередной раз доказали американские ученые, которые провели масштабные исследования и пришли к выводу, что смена обстановки и новые впечатления улучшают память и стимулируют работу мозга. Помимо этого, физическая активность, которая всегда бывает в поездках, улучшает кровообращение и метаболизм, а также держит мышцы тела в тонусе. Не стоит забывать и о том, что путешествия снижают уровень стресса, наполняя нас положительными эмоциями, что в свою очередь позволяет нормализовать гормональный фон и улучшить иммунитет. Так что не стоит отказывать себе в приятных путешествиях, ведь это полезно для здоровья. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Hit News. Здоровье. Лето уже не за горами, однако время, чтобы успеть привести себя в форму, еще остается. К тому же недавнее исследование международной команды ученых говорит о том, что похудению отлично способствует денежная мотивация. Добровольцев разделили на три группы. В первой участников стимулировали финансово, во второй мотивировали специальными текстами, а третья группа была контрольной. После анализа результатов участников оказалось, что те, кого мотивировали финансово, справились с похудением лучше всех. Но с другой стороны, мотивационные тексты также помогли некоторым сбросить лишнее. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
2: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.